0: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
0: Семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Соответствующий законопроект принят Госдумой в окончательном чтении. Предполагается, что новая мера поддержки вступит в силу с сентября, а ипотечные каникулы можно будет взять один раз за время действия кредитного договора и при условии рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Добавлю, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в России проживают 24,5 миллиона семей, и почти в половине из них два ребенка и более. Задолженность физлиц и компаний перед бюджетом к апрелю достигла почти 4 триллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, отмечая, что указанное значение стало новым максимумом. Наибольший объем задолженности сформировался по НДС, второе место занимает налог на прибыль организации, третье – страховые взносы. Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. Лидирует Москва, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург. Заметным отрывом идут Краснодарский край и Самарская область. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником и ушел в отставку с поста главы республики. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова. Добавлю, в мае Путин и Гаглоев провели встречу, по итогам которой был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Рейтинг самых популярных внутренних направлений для путешествий в июле возглавляет Калининград. Среди зарубежных маршрутов лидирует Стамбул. Как пишут «Известия», об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Востребованными направлениями внутри страны там также называют Сочи, Махачкалу и Владивосток. На международных направлениях, помимо Турции, популярными являются Армения, Бали и Грузия. Госавтоинспекция опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем. Как пишет РИА Новости, ведомстве сообщили, что информация, которая распространяется в соцсетях о том, что с 1 июля будут строже наказывать за ряд нарушений, не соответствует действительности. В Госавтоинспекции также напомнили, что официальная информация размещается на портале проектов нормативно-правовых актов и на официальном интернет-портале правовой информации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды Дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: С вами на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поедем».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Семьи с двумя и более детьми

0: могут брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Соответствующий законопроект принят Госдумой в окончательном чтении. Предполагается, что новая мера поддержки вступит в силу с сентября, а ипотечные каникулы можно будет взять один раз за время действия кредитного договора и при условии рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Добавлю, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в России проживают 24,5 миллиона семей, и почти в половине из них два ребенка и более. Задолженность физлиц и компаний перед бюджетом к апрелю достигла почти 4 триллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, отмечая, что указанное значение стало новым максимумом. Наибольший объем задолженности сформировался по НДС, второе место занимает налог на прибыль организации, третье – страховые взносы. Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. Лидирует Москва, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург. Заметным отрывом идут Краснодарский край и Самарская область. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником и ушел в отставку с поста главы республики. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова. Добавлю, в мае Путин и Гаглоев провели встречу, по итогам которой был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Рейтинг самых популярных внутренних направлений для путешествий в июле возглавляет Калининград. Среди зарубежных маршрутов лидирует Стамбул. Как пишут «Известия», об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Востребованными направлениями внутри страны там также называют Сочи, Махачкалу и Владивосток. На международных направлениях, помимо Турции, популярными являются Армения, Бали и Грузия. Госавтоинспекция опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем. Как пишет РИА Новости, в ведомстве сообщили, что информация, которая распространяется в соцсетях о том, что с 1 июля будут строже наказывать за ряд нарушений, не соответствует действительности. В госавтоинспекции также напомнили, что официальная информация размещается на портале проектов нормативно-правовых актов и на официальном интернет-портале правовой информации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о колебаниях мировых цен на топливо. Он отметил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. Добавлю, нефть на мировых рынках подешевела после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Запрет на продажу алкоголя 27 июня введут более чем в 40 регионах страны. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ограничения будут действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской областях и ряде других субъектов. В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в северной столице также введут запрет на розничную продажу алкоголя. Родители могут обратиться за возвратом денег за путевки в лагеря Крыма к туроператорам, у которых их бронировали, или перенести оплату на следующий период. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Напомню, ранее в Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха до 1 сентября. Туроператоры предлагают альтернативные варианты в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе. Самой привлекательной героиней русской литературы читатели считают Маргариту из романа «Мастера Маргарита». Далее идут Наташа Ростова из романа «Война и мир», Татьяна Ларина из произведения «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного романа. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит газета «Ру». Отмечается, что участники опроса связывают красоту литературных героинь не столько с внешностью, сколько с личными качествами, такими как ум, обаяние и искренность.
2: Транспорт.
1: Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Kia Rio. Далее следуют Hyundai Solaris, Lada Семерка, Toyota Corolla и Ford Focus. Об этом говорится в майском отчете агентства «Автостат». Отмечается, что за последние месяцы весны россияне купили 511,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти на 6% меньше, чем месяцем ранее, однако на 4% превосходит результат мая прошлого года. При этом в нынешнем году рынок подержанных машин второй месяц подряд превосходит отметку в 500 000 единиц. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Киевский режим при ухудшении для себя ситуации на фронте и потере территории применяет тактику ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По словам президента, своими действиями Украина пытается повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами. Глава государства поручил Кабинету министров предпринять дополнительные меры для того, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия украинских атак. Тем временем вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Это позволяет решать логистические проблемы в отдельных регионах. Добавлю, ранее сообщалось, что власти Крыма увеличили лимит топлива, которое можно провозить через Крымский мост в одной машине, до 200 литров. Крайним сроком по переходу на новую модель высшего образования станет 2030 год. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он отметил, что в рамках новой модели студенты будут обучаться по 581 программе. Напомню, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования начался в 2023 году. В настоящее время в него входят 17 вузов. Вместо магистратуры и бакалавриата студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Популярность наличных денег растет. Согласно данным Центробанка, которые приводят «Известия», в прошлом году 48% опрошенных россиян заявили, что не видят возможности обойтись без наличных. Годом ранее таковых было на 5% меньше. А средняя стоимость одной покупки, оплаченной банкнотами, за год выросла с 1731 до 1999 рублей. 89% участников опроса рассказали, что носят с собой купюры на сумму более 300 рублей, а 27% сообщили, что оплачивают товары и услуги преимущественно наличными.
0: Транспорт.
1: Электромобили предложили освободить от требований локализации в такси. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Его авторы полагают, что инициатива позволит снизить потребление бензина в стране и сгладит сезонные пики потребления топлива. Напомню, закон о локализации вступил в силу в марте. В настоящее время требованиям закона для работы в такси соответствуют более 20 моделей.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Киевский режим при ухудшении для себя ситуации на фронте и потере территории применяет тактику ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По словам президента, своими действиями Украина пытается повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами. Глава государства поручил Кабинету министров предпринять дополнительные меры для того, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия украинских атак. Тем временем вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Это позволяет решать логистические проблемы в отдельных регионах. Добавлю, ранее сообщалось, что власти Крыма увеличили лимит топлива, которое можно провозить через Крымский мост в одной машине, до 200 литров. Крайним сроком по переходу на новую модель высшего образования станет 2030 год. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он отметил, что в рамках новой модели студенты будут обучаться по 581 программе. Напомню, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования начался в 2023 году. В настоящее время в него входят 17 вузов. Вместо магистратуры и бакалавриата студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Популярность наличных денег растет. Согласно данным Центробанка, которые приводят «Известия», в прошлом году 48% опрошенных россиян заявили, что не видят возможности обойтись без наличных. Годом ранее таковых было на 5% меньше. А средняя стоимость одной покупки, оплаченной банкнотами, за год выросла с 1731 до 1999 рублей. 89% участников опроса рассказали, что носят с собой купюры на сумму более 300 рублей, а 27% сообщили, что оплачивают товары и услуги преимущественно наличными.
2: Транспорт.
1: Электромобили предложили освободить от требований локализации в такси. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Его авторы полагают, что инициатива позволит снизить потребление бензина в стране и сгладит сезонные пики потребления топлива. Напомню, закон о локализации вступил в силу в марте. В настоящее время требованиям закона для работы в такси соответствуют более 20 моделей.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Семьям с детьми будут полагаться продленные ипотечные каникулы. Госдума окончательно утвердила законопроект, который дает право семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка взять отсрочку по ипотеке на срок до 1,5 лет. Ранее такие ипотечные каникулы могли продлиться всего 6 месяцев. Новшество вступит всего уже 1 сентября и распространится в том числе на уже действующие ипотечные договоры.
0: Россия.
1: Правительство рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил на совещании у президента России. Также вице-премьер назвал ситуацию на топливном рынке страны непростой, но контролируемой. Сейчас экспорт дизеля, напомню, разрешен только непосредственно производителям. Экспорт бензина полностью запрещен до 31 июля, а до 30 ноября нельзя вывозить из России и авиационный керосин. Начали работу горячие телефонные линии для родителей, чьи дети отдыхают или должны были отдохнуть в Крыму. По вопросам пребывания детей в Артеке можно звонить по бесплатному федеральному номеру Минпросвещения 8 800 620 85. За информацией о других оздоровительных детских учреждениях полуострова можно обратиться в Министерство образования Крыма. Напомню, что по соображениям безопасности до сентября приостановлены бронирование, прием и размещение детей в крымских организациях отдыха. Продолжают работу детские лагеря в Севастополе.
0: Футбол.
1: Нападающий Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Накануне 41-летний португалец отметился дублем в матче со сборной Узбекистана. Тем самым он прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах, а также помог своей команде разгромить соперников со счетом 5-0. Отмечу, что другой выдающийся футболист-аргентинец Лионель Месси также выступал на 6 чемпионатах мира, пусть и не забив мячей в 2010-м.
0: Дороги.
1: Транспортная отрасль России переходит на обязательные электронные перевозочные документы с начала осени. Соответствующий закон одобрил президент Владимир Путин. С 1 сентября грузовые накладные, путевые листы и другие ключевые документы нужно будет оформлять в цифровом виде через государственную информационную систему. При этом штрафовать участников рынка за бумажные документы не будут до марта будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Семьям с детьми будут полагаться продленные ипотечные каникулы. Госдума окончательно утвердила законопроект, который дает право семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка взять отсрочку по ипотеке на срок до 1,5 лет. Ранее такие ипотечные каникулы могли продлиться всего 6 месяцев. Новшество вступит в силу уже 1 сентября и распространится в том числе на уже действующие ипотечные договоры.
0: Россия.

0: правительство рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил на совещании у президента России. Также вице-премьер назвал ситуацию на топливном рынке страны непростой, но контролируемой. Сейчас экспорт дизеля, напомню, разрешен только непосредственно производителям. Экспорт бензина полностью запрещен до 31 июля, а до 30 ноября нельзя вывозить из России и авиационный керосин. Начали работу горячие телефонные линии для родителей, чьи дети отдыхают или должны были отдохнуть в Крыму. По вопросам пребывания детей в Артеке можно звонить по бесплатному федеральному номеру Минпросвещения 8 800 620 85. За информацией о других оздоровительных детских учреждениях полуострова можно обратиться в Министерство образования Крыма. Напомню, что по соображениям безопасности до сентября приостановлены бронирование приема размещения детей в крымских организациях отдыха. Продолжают работу детские лагеря в Севастополе. Нападающий Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Накануне 41-летний португалец отметился дублем в матче со сборной Узбекистана. Тем самым он прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах, а также помог своей команде разгромить соперников со счетом 5-0. Отмечу, что другой выдающийся футболист аргентинец Лионель Месси также выступал на 6 чемпионатах мира, пусть и не забив мячей в 2010-м. Дороги. Транспортная отрасль России переходит на обязательные электронные перевозочные документы с начала осени. Соответствующий закон одобрил президент Владимир Путин. С 1 сентября грузовые накладные, путевые листы и другие ключевые документы нужно будет оформлять в цифровом виде через государственную информационную систему. При этом штрафовать участников рынка за бумажные документы не будут до марта будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру. На совещании с кабинетом министров Владимир Путин подчеркнул, что удары по гражданским объектам направлены на создание проблем с энергоснабжением и срыв туристического сезона. Ответственность за защиту объектов лежит на Минобороны и силовых ведомствах, однако правительство также должно включиться в работу, подчеркнул президент. Особое внимание Владимир Путин поручил уделить поставкам топлива и защите транспортного сообщения с Крымом. Контрольных работ в школах станет меньше. Минпросвещение вводит новые правила, которые с нового учебного года сокращают количество проверочных и контрольных до 10% учебного времени. Кроме того, часы обществознания в основной школе уменьшат на треть в пользу истории России и мира. С 1 сентября обществознания будут изучать только с 9 класса.
0: Новый закон.
1: В Трудовом кодексе появится понятие стажировки в сфере труда. Теперь студенты и выпускники вузов и колледжей смогут официально работать по специальности до 6 месяцев по срочному трудовому договору. Стажеры станут получать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, а также пенсионный стаж и оплату больничного. Если стажер останется в компании, испытательный срок назначать ему не будут. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Документ вступит в силу с марта 2027-го.
0: Интересные факты.
1: Российская альпинистка Алина Пекова официально внесена в книгу рекордов Гиннесса. 32-летняя спортсменка стала самой молодой женщиной в мире, которая покорила все 14 восьмитысячников планеты, то есть горы высотой более 8000 метров. До Алины Пековой такое удавалось только трем альпинисткам в мире. Альпинизмом уроженка Кабардино-Балкарии и будущая рекордсменка книги рекордов Гиннесса начала заниматься 9 лет назад, поднявшись на Эльбрус.
0: Дороги.
1: Компания РЖД представила новый плацкартный вагон, в котором каждое спальное место превращается в мини-капсулу. Плотная шторка отгораживает от прохода. У каждого пассажира есть свой столик, розетка и USB-порт. В вагоне габарита Т 58 мест, при этом полки стали длиннее и шире. В каждом вагоне предусмотрена душевая кабина. Ожидается, что первые составы с новыми плацкартами компания РЖД отправит в рейсы уже до конца года, сперва по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру. На совещании с кабинета министров Владимир Путин подчеркнул,

0: удары по гражданским объектам направлены на создание проблем с энергоснабжением и срыв туристического сезона. Ответственность за защиту объектов лежит на Минобороны и силовых ведомствах, однако правительство также должно включиться в работу, подчеркнул президент. Особое внимание Владимир Путин поручил уделить поставкам топлива и защите транспортного сообщения с Крымом. Контрольных работ в школах станет меньше. Минпросвещение вводит новые правила, которые с нового учебного года сокращают количество проверочных и контрольных до 10% учебного времени. Кроме того, часы общества знания в основной школе уменьшат на треть в пользу истории, России и мира. С 1 сентября общество знания будут изучать только с 9 класса.
1: Новый закон.
0: В Трудовом кодексе появится понятие стажировки в сфере труда. Теперь студенты и выпускники вузов и колледжей смогут официально работать по специальности до 6 месяцев по срочному трудовому договору. Стажеры станут получать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, а также пенсионный стаж и оплату больничного. Если стажер останется в компании, испытательный срок назначать ему не будут. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Документ вступит в силу с марта 2027-го.
1: Интересные факты.
0: Российская альпинистка Алина Пекова официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 32-летняя спортсменка стала самой молодой женщиной в мире, которая покорила все 14 восьмитысячников планеты, то есть горы высотой более 8000 метров. До Алины Пековой такое удавалось только трем альпинисткам в мире. Альпинизмом уроженка Кабардино-Балкарии и будущая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса начала заниматься 9 лет назад, поднявшись на Эльбрус.
1: Дороги.
0: Компания РЖД представила новый плацкартный вагон, в котором каждое спальное место превращается в мини-капсулу. Плотная шторка отгораживает от прохода. У каждого пассажира есть свой столик, розетка и USB-порт. В вагоне габарита Т 58 мест, при этом полки стали длиннее и шире. В каждом вагоне предусмотрена душевая кабина. Ожидается, что первые составы с новыми плацкартами компания РЖД отправит в рейсы уже до конца года, сперва по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Семьям с детьми будут полагаться продленные ипотечные каникулы. Госдума окончательно утвердила законопроект, который дает право семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка взять отсрочку по ипотеке на срок до полутора лет. Ранее такие ипотечные каникулы могли продлиться всего 6 месяцев. Новшество вступит всего уже 1 сентября и распространится в том числе на уже действующие ипотечные договоры.
0: Россия.
1: Правительство рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил на совещании у президента России. Также вице-премьер назвал ситуацию на топливном рынке страны непростой, но контролируемой. Сейчас экспорт дизеля, напомню, разрешен только непосредственно.

0: бензинопроизводителям. Экспорт бензина полностью запрещен до 31 июля, а до 30 ноября нельзя вывозить из России и авиационный керосин. Начали работу горячие телефонные линии для родителей, чьи дети отдыхают или должны были отдохнуть в Крыму. По вопросам пребывания детей в Артеке можно звонить по бесплатному федеральному номеру Минпросвещения 8 800 620 85. За информацией о других оздоровительных детских учреждениях полуострова можно обратиться в Министерство образования Крыма. Напомню, что по соображениям безопасности до сентября приостановлены бронирование приема размещения детей в крымских организациях отдыха. Продолжают работу детские лагеря в Севастополе.
1: Футбол.
0: Нападающий Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Накануне 41-летний португалец отметился дублем в матче со сборной Узбекистана. Тем самым он прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах, а также помог своей команде разгромить соперников со счетом 5-0. Отмечу, что другой выдающийся футболист-аргентинец Лионель Месси также выступал на 6 чемпионатах мира, пусть и не забив мячей в 2010-м.
1: Дороги.
0: Транспортная отрасль России переходит на обязательные электронные перевозочные документы с начала осени. Соответствующий закон одобрил президент Владимир Путин. С 1 сентября грузовые накладные, путевые листы и другие ключевые документы нужно будет оформлять в цифровом виде через государственную информационную систему. При этом штрафовать участников рынка за бумажные документы не будут до марта будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Семьям с детьми будут полагаться продленные ипотечные каникулы. Госдума окончательно утвердила законопроект, который дает право семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка взять отсрочку по ипотеке на срок до полутора лет. Ранее такие

0: Информацией о других оздоровительных детских учреждениях полуострова можно обратиться в Министерство образования Крыма. Напомню, что по соображениям безопасности до сентября приостановлены бронирование приема размещения детей в крымских организациях отдыха. Продолжают работу детские лагеря в Севастополе.
1: Футбол.
0: Нападающий Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Накануне 41-летний португалец отметился дублем в матче со сборной Узбекистана. Тем самым он прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах, а также помог своей команде разгромить соперников со счетом 5-0. Отмечу, что другой выдающийся футболист аргентинец Лионель Месси также выступал на 6 чемпионатах мира, пусть и не забив мячей в 2010-м.
1: Дороги.
0: Транспортная отрасль России переходит на обязательные электронные перевозочные документы с начала осени. Соответствующий закон одобрил президент Владимир Путин. С 1 сентября грузовые накладные, путевые листы и другие ключевые документы нужно будет оформлять в цифровом виде через государственную информационную систему. При этом штрафовать участников рынка за бумажные документы не будут до марта будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
2: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
1: Я доволен.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру. На совещании с кабинетом министров Владимир Путин подчеркнул, что удары по гражданским объектам направлены на создание проблем с энергоснабжением и срыв туристического сезона. Ответственность за защиту объектов лежит на Минобороны и силовых ведомствах, однако правительство также должно включиться в работу, подчеркнул президент. Особое внимание Владимир Путин поручил уделить поставкам топлива и защите транспортного сообщения с Крымом. Контрольных работ в школах станет меньше. Минпросвещение вводит новые правила, которые с нового учебного года сокращают количество проверочных и контрольных до 10% учебного времени. Кроме того, часы обществознания в основной школе уменьшат на треть в пользу истории России и мира. С 1 сентября обществознания будут изучать только с 9 класса.
0: Закон.
1: В Трудовом кодексе появится понятие «стажировки в сфере труда». Теперь студенты и выпускники вузов и колледжей смогут официально работать по специальности до 6 месяцев по срочному трудовому договору. Стажеры станут получать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, а также пенсионный стаж и оплату больничного. Если стажер останется в компании, испытательный срок назначать ему не будут. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Документ вступит в силу с марта 2027-го.
0: Интересные факты.
1: Российская альпинистка Алина Пекова официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 32-летняя спортсменка стала самой молодой женщиной в мире, которая покорила все 14 восьмитысячников планеты, то есть горы высотой более 8 тысяч метров. До Алины Пековой такое удавалось только 3 альпинисткам в мире. Альпинизмом уроженка Кабардино-Балкарии и будущая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса начала заниматься 9 лет назад, поднявшись на Эльбрус.
0: Дороги.
1: Компания РЖД представила новый плацкартный вагон, в котором каждое спальное место превращается в мини-капсулу. Плотная шторка отгораживает от прохода. У каждого пассажира есть свой столик, розетка и USB-порт. В вагоне габарита Т 58 мест, при этом полки стали длиннее и шире. В каждом вагоне предусмотрена душевая кабина. Ожидается, что первые составы с новыми плацкартами компания РЖД отправит в рейсы уже до конца года, сперва по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру. На совещании с кабинетом министров Владимир Путин подчеркнул, что удары по гражданским объектам направлены на создание проблем с энергоснабжением и срыв туристического сезона. Ответственность за защиту объектов лежит на Минобороны и силовых ведомствах, однако правительство также должно включиться в работу, подчеркнул президент. Особое внимание Владимир Путин поручил уделить поставкам топлива и защите транспортного сообщения с Крымом. Контрольных работ в школах станет меньше. Минпросвещение вводит новые правила, которые с нового учебного года сокращают количество проверочных и контрольных до 10% учебного времени. Кроме того, часы обществознания в основной школе уменьшат на треть в пользу истории России и мира. С 1 сентября обществознания будут изучать только с 9 класса.
0: Закон.
1: В Трудовом кодексе появится понятие «стажировки в сфере труда». Теперь студенты и выпускники вузов и колледжей смогут официально работать по специальности до 6 месяцев по срочному трудовому договору. Стажеры станут получать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, а также пенсионный стаж и оплату больничного. Если стажер останется в компании, испытательный срок назначать ему не будут. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Документ вступит в силу с марта 2027-го.
0: Интересные факты.
1: Российская альпинистка Алина Пекова официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 32-летняя спортсменка стала самой молодой женщиной в мире, которая покорила все 14 восьмитысячников планеты, то есть горы высотой более 8 тысяч метров. До Алины Пековой такое удавалось только 3 альпинисткам в мире. Альпинизмом уроженка Кабардино-Балкарии и будущая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса начала заниматься 9 лет назад, поднявшись на Эльбрус.
0: Дороги.
1: Компания РЖД представила новый плацкартный вагон, в котором каждое спальное место превращается в мини-капсулу. Плотная шторка отгораживает от прохода. У каждого пассажира есть свой столик, розетка и USB-порт. В вагоне габарита Т 58 мест, при этом полки стали длиннее и шире. В каждом вагоне предусмотрена душевая кабина. Ожидается, что первые составы с новыми плацкартами компания РЖД отправит в рейсы уже до конца года, сперва по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
11: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».

0: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские власти задействуют все резервы, чтобы обеспечить регионы топливом. Вице-премьер Александр Новак доложил президенту России, что нефтеперерабатывающие заводы работают на полной мощности, а сроки плановых ремонтов перенесены на более поздний период. Ежедневно работает оперативный штаб, который решает логистические вопросы совместно с компанией РЖД и руководством регионов. Федеральная антимонопольная служба продолжает отслеживать цены на топливо, проверяет нефтетрейдеров и блокирует на маркетплейсах объявления о перепродаже бензина и солярки.
0: Новый закон.
1: Семьям с детьми будут полагаться продленные ипотечные каникулы. Госдума окончательно утвердила законопроект, который дает право семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка взять отсрочку по ипотеке на срок до 1,5 лет. Ранее такие ипотечные каникулы могли продлиться всего 6 месяцев. Новшество вступит всего уже 1 сентября и распространится в том числе на уже действующие ипотечные договоры. В Херсонской области полностью восстановлено электроснабжение. Все округа региона, которые ранее были полностью или частично обесточены, вновь подключены к электросети. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Аварийно-восстановительные работы идут в Севастополе, как отметил губернатор Михаил Развожаев. Город оказался обесточен вследствие атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений. В Севастополе временно отменено движение троллейбусов.
0: Мир.
1: В США Сенат вслед за Палатой представителей принял резолюцию, которая требует от американского президента прекратить использование вооруженных сил для ведения боевых действий против Ирана. Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет силы закона, однако стала первым подобным документом за более чем 50 лет. Сам Дональд Трамп назвал принятие резолюции несвоевременным и бессмысленным.
0: Дороги.
1: Межведомственная проверка праворульных автомобилей началась в России. Министерство транспорта подключило МВД, Минпромторга и специалистов института НАМИ к сбору статистики и анализу рисков эксплуатации машин с правым рулем. Результаты исследования планируется представить правительству до 2028 года. Проводят проверку в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения, поясняет РИА Новости. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Российские власти задействуют все резервы, чтобы обеспечить регионы топливом. Вице-премьер Александр Новак доложил президенту России, что нефтеперерабатывающие заводы работают на полной мощности, а сроки плановых ремонтов перенесены на более поздний период. Ежедневно работает оперативный штаб, который решает логистические вопросы совместно с компанией РЖД и руководством регионов. Федеральная антимонопольная служба продолжает отслеживать цены на топливо, проверяет нефтетрейдеров и блокирует на маркетплейсах объявления о перепродаже бензина и солярки.
0: Новый закон.
1: Семьям с детьми будут полагаться продленные ипотечные каникулы. Госдума окончательно утвердила законопроект, который дает право семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка взять отсрочку по ипотеке на срок до полутора лет. Ранее такие ипотечные каникулы могли продлиться всего 6 месяцев. Новшество вступит в силу уже 1 сентября и распространится в том числе на уже действующие ипотечные договоры. В Херсонской области полностью восстановлено электроснабжение. Все округа региона, которые ранее были полностью или частично обесточены, вновь подключены к электросети. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Аварийно-восстановительные работы идут в Севастополе, как отметил губернатор Михаил Развожаев. Город оказался обесточен вследствие атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений. В Севастополе временно отменено движение троллейбусов.
0: Мир.
1: В США Сенат вслед за Палатой представителей принял резолюцию, которая требует от американского президента прекратить использование вооруженных сил для ведения боевых действий против Ирана. Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет силы закона, однако стала первым подобным документом за более чем 50 лет. Сам Дональд Трамп назвал принятие резолюции несвоевременным и бессмысленным.
0: Дороги.
1: Межведомственная проверка праворульных автомобилей началась в России. Министерство транспорта подключило МВД Минпромторга и специалистов института НАМИ к сбору статистики и анализу рисков эксплуатации машин с правым рулем. Результаты исследования планируется представить правительству до 2028 года. Проводят проверку в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения, поясняет РИА Новости. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимые.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума рассматривает новые налоговые поправки, которые призваны стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Правительство предлагает две ключевых меры. Первая – производство бензина путем смешения компонентов приравняют к полноценному производству и обложат акцизом, но компаниям-переработчикам дадут налоговый вычет. Второе предложение касается корректировки демпфера для импортного бензина из стран Евразийского экономического союза. Для него установят понижающий коэффициент. Также Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Трудовой кодекс понятие «стажировка в сфере труда». Если закон будет принят в трех чтениях, студенты и выпускники вузов и колледжей смогут официально работать по специальности до полугода по срочному трудовому договору. Стажер тогда станет получать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, а также пенсионный стаж и оплату больничного.
0: Россия.
1: Министерство культуры решило немедленно начать восстановление панорамы обороны Севастополя. Такое решение ведомство приняло по итогам визита делегации в здание, пострадавшее от атаки беспилотника 10 июня. Минкультура отметила, что, несмотря на пожар, здание панорамы сохранило многие уникальные элементы, в том числе фасад, скульптурные бюсты, панно, мраморный пол и бюст самого Франца Рубо. Восстановление начнут с крыши, чтобы защитить здание музея от осадков. Контрольных работ в школах станет меньше. Минпросвещение вводит новые правила, которые с нового учебного года сокращают количество проверочных и контрольных до 10% учебного времени. Кроме того, часы общества знания в основной школе уменьшат на треть в пользу истории России и мира. С 1 сентября общества знания будут изучать только с 9 класса. Также ведомство завершило синхронизацию школьной программы с материалами госэкзаменов. На ЕГЭ и ОГЭ теперь будут проверять исключительно тот материал, который школьники реально проходят на уроках.
0: Дороги.
1: В России набирает популярность новый способ экономии на ремонте автомобилей. Водители все чаще приобретают битые машины с аукционов, чтобы разбирать те на запчасти. Такая схема позволяет получить двигатель, коробку передач, кузовные панели и электронику по цене значительно ниже рыночной. Как передают ведомости, данные онлайн-аукциона «Мигторг» лидером по разборке на детали стали автомашины китайских брендов. На их долю приходится каждая третья проданная с торгов авто. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, куда жарким летом уходят лошадки из двигателя. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Зима, весна, лето. Теплее с летом на душе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о летних потерях.

0: запихать его в движок побольше. Тогда и топливо можно больше сжечь. Между тем, кубометр воздуха при температуре минус 20 весит кило 400. Если же за бортом плюс 30, то тот же кубометр всего лишь кило 160 граммов. Да-да, горячий воздух легче и значительно. В общем, машина с помощью датчиков понимает, что дышать-то нечем, и сознательно ограничивает количество топлива. Отсюда и падение мощности. Что же делать? Ну, самый простой вариант – изначально брать машину помощней, с запасом, так сказать. Ну, ушли пара лошадок, да и ладно. Или сразу турбированный движок, он на эти выкрутасы с температурой меньше реагирует. Ну, или делать, как я. Разобрался с вопросом и успокоился. Зимой все наладится. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Транспортная отрасль России переходит на обязательные электронные перевозочные документы с начала осени. Соответствующий закон одобрил президент Владимир Путин. С 1 сентября грузовые накладные, путевые листы и другие ключевые документы нужно будет оформлять в цифровом виде через государственную информационную систему. Обязательным цифровой формат будет для всех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного и авиационного.
0: Россия.
1: Российские нефтеперерабатывающие заводы работают с максимальной загрузкой мощностей. Как сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента, сроки ремонтов сокращены, а плановые ремонтные работы перенесены на более поздние сроки. Кроме того, правительство подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. Приоритетом вице-премьер назвал обеспечение топливом сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке Почты России. Документ, во-первых, запрещает банкам брать комиссию с Почты России за прием электронных платежей за жилье и коммунальные услуги. Во-вторых, за почтой закрепляют статус оператора государственной электронной почтовой системы. Также законопроект разрешает Почте России размещать рекламу на платежных документах и привлекать сторонние организации для обработки и доставки отправлений.
0: Спорт.
1: В России стартует 13-я летняя спартакиада учащихся. В соревнованиях, которые продлятся до сентября, примут участие более 13 тысяч молодых атлетов со всей страны. Они разыграют награды в 51 виде спорта. Состязания примут 19 регионов России. Впервые в программу спартакиады включили лапту, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
0: Транспорт.
1: Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок в сентябре в 4 комплектациях. Их назвали Classic, Drive, Urban и черная серия Black, выяснил портал Lada Online. Цены станут известны позже. Ранее, напомню, сообщалось, что производство обновленной Нивы начнется 20 июля, в день 60-летия автобаза. Главным изменением станет новый двигатель объемом в 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил. Также обновленная Lada Niva Legend получит доработанные рычаги управления коробкой передач и раздаткой, шасси, кузов и электронику. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

ты покинь меня.

0: putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет.

0: ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, снам улыбаясь в рассвете.

мечтательно сонной. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Автономный грузовик компании «Яндекс» впервые преодолел маршрут из Москвы в Санкт-Петербург протяженностью 700 километров без водителя. На это у него ушло примерно 8 часов. Он ехал с прицепом по трассе М-11 «Нева» и контролировался системой управления на основе искусственного интеллекта, благодаря чему смог объезжать зоны ремонтных работ, опережать более медленный транспорт и проезжать пункты взимания платы, сообщили на сайте компании. За всю дорогу тягач сделал всего одну остановку, чтобы водитель-испытатель смог отдохнуть. Поездку сняли на камеры, установленные снаружи грузовика и внутри.
0: Мир.
1: Турция вновь предлагает Стамбул в качестве площадки для переговоров по Украине. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве, Анкара готова предоставить все необходимое для возобновления диалога. В турецком правительстве подчеркнули, что страна неизменно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира и по-прежнему считает переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта.
0: Россия.
1: Семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечные каникулы. Соответствующий закон во вторник приняли в Госдуме. Получить отсрочку по платежам до 18 месяцев можно будет в случае рождения второго ребенка или последующих детей, но не дольше, чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Воспользоваться правом можно будет один раз за время действия кредитного договора. В случае с приемными детьми срок будет исчисляться с момента их усыновления или удочерения. Действие закона будет распространяться в том числе на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм. Эксперт Андрей Новиков рассказал, что именно быстрее всего сокращает срок службы кондиционера. Среди главных причин – постоянная работа без остановок, слишком низкая температура. Оптимальный вариант – установить разницу примерно в 5-7 градусов по отношению к уличной и отсутствие регулярного обслуживания. Профилактику лучше делать минимум раз в год, желательно до начала жаркого сезона. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Автономный грузовик компании «Яндекс» впервые преодолел маршрут из Москвы в Санкт-Петербург протяженностью 700 километров без водителя. На это у него ушло примерно 8 часов. Он ехал с прицепом по трассе М-11 «Нева» и контролировался системой управления на основе искусственного интеллекта, благодаря чему смог объезжать зоны ремонтных работ, опережать более медленный транспорт и проезжать пункты взимания платы, сообщили на сайте компании. За всю дорогу тягач сделал всего одну остановку, чтобы водитель-испытатель смог отдохнуть. Поездку сняли на камеры, установленные снаружи грузовика и внутри.
0: Мир.
1: Турция вновь предлагает Стамбул в качестве площадки для переговоров по Украине. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве, Анкара готова предоставить все необходимое для возобновления диалога. В турецком правительстве подчеркнули, что страна неизменно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира и по-прежнему считает переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта.
0: Россия.
1: Семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечные каникулы. Соответствующий закон во вторник приняли в Госдуме. Получить отсрочку по платежам до 18 месяцев можно будет в случае рождения второго ребенка или последующих детей, но не дольше, чем до достижения ребенком возраста полутора лет. Воспользоваться правом можно будет один раз за время действия кредитного договора. В случае с приемными детьми срок будет исчисляться с момента их усыновления или удочерения. Действие закона будет распространяться в том числе на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм. Эксперт Андрей Новиков рассказал, что именно быстрее всего сокращает срок службы кондиционера. Среди главных причин – постоянная работа без остановок, слишком низкая температура. Оптимальный вариант – установить разницу примерно в 5-7 градусов по отношению к уличной и отсутствие регулярного обслуживания. Профилактику лучше делать минимум раз в год, желательно до начала жаркого сезона. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В систему ОМС впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, нововведение позволит постоянно контролировать ключевые показатели здоровья и своевременно получать рекомендации лечащего врача. Также Федеральный фонд ОМС в целом расширил помощь диабетикам на 1,5 миллиарда рублей.
0: Россия.
1: Россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом. Он распространяется на фитнес-клубы, бассейны, спортивные секции и другие официальные спортивные.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, когда выйдут на старт участники спортивного фестиваля в парке «Рускеала», чем обусловлена мода на прохладный отпуск и что поменяло в визовых правилах Индия. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Киала, чем обусловлена мода на прохладный отдых? И что поменяла в визовых правилах Индия?
1: Добро пожаловать!
0: Белые ночи, освежающая прохлада и природа во всей своей красе. Все это будет окружать участников очередного фестиваля спорта в карельском горном парке Рускеала. Старты назначены на ближайшие выходные. Экофест Рускеала предложит участникам несколько дисциплин. Пловцы будут соревноваться на трех дистанциях в акватории Большого мраморного каньона. Одну из пяти дистанций могут выбрать бегуны, включая самую протяженную – 31 километр. Единственный маршрут подготовлен для любителей скандинавской ходьбы. А когда на каньоне закончат состязаться пловцы, их сменят участники заплывов на саббордах. Нынешний фестиваль спорта «Экофест Рускеала» будет уже восьмым по счету.
1: Едем дальше.
0: Климатические изменения на нашей планете отражаются и на туризме. На привычных пляжных направлениях становится уже невыносимо жарко, и отдыхающие переориентировались на прохладные регионы. Как показало исследование Polar Steps, Турция и Египет отходят на второй план. Вместо солнца и песка туристы выбирают экологию и природу. Европейские путешественники все чаще бронируют туры в Исландию, Финляндию, Норвегию и Швецию. Востребована также Эстония. В Европе уже и новое словечко для такого вида отдыха придумали – «coolcation» – «прохладный отпуск». Турпром отмечает, что среди россиян тоже растет популярность путешествий такой направленности, что заметно по востребованности Карелии, Алтая и Байкала.
1: Таможня дает добро.
0: Визовые изменения в Индии позволяют туристам быть более мобильными. Как сообщает Туристер, индийские власти изменили правила использования краткосрочных электронных туристических виз. Они теперь стали многократными. Получается, иностранный гость, обладающий такой визой, может въезжать в Индию неограниченное количество раз, что упрощает комбинирование поездки с визитами в соседние страны. Виза все так же оформляется онлайн через официальный правительственный портал. Документ дает право гостить в Индии на протяжении 120 дней. При этом одна поездка не должна длиться более 30 дней.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чулетечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения

0: Акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Порог выручки малого бизнеса для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС сохранен на уровне 20 миллионов рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующий закон принят Госдумой в окончательном чтении. Согласно документу, нынешний порог будет действовать до 2030 года, затем снизится до 15 миллионов, а в 2031 году составит 10 миллионов рублей. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что сохранение порога выручки коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС. Центр избирком не намерен отказываться от бумажных бюллетеней на предстоящих выборах. Как отметила председатель избирательной комиссии Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование внедряется последовательно, но наряду с ним будет проводиться и традиционное голосование. При этом Памфилова подчеркнула, что онлайн-голосование пройдет более чем в 30 регионах страны, что станет рекордным показателем. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Россияне в год читают примерно 10-20 книг. Таковы данные исследования компании «Форма», их приводит ТАСС. Согласно

0: На опросу самые популярные жанры – это детектив, классика, история приключений, а также нон-фикшн. При этом большинство респондентов выбирают бумажные книги вместо электронных, и нередко это перерастает в коллекционирование. Более трети участников опроса рассказали, что уже давно собирают домашнюю библиотеку.
1: Футбол.
0: У суперкомпьютера «Опта» новый фаворит в борьбе за звание чемпиона мира. Перед началом турнира машина с большой долей вероятности отдавала победу сборной Испании. После первого тура лидерство перешло к французам. Теперь, когда сыграны все матчи второго тура, искусственный интеллект считает главным претендентом сборную Аргентины. Далее идут команды Испании и Франции. Напомню, Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале прошлого чемпионата команда в серии пенальти выиграла у французов.
1: Транспорт.
0: Ограничение или запрет праворульных машин в России не обсуждают. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минтрансе. Ранее стало известно, что специалисты анализируют эксплуатацию таких автомобилей, чтобы сформировать соответствующие предложения по их дальнейшему использованию. В Минтрансе пояснили, что совместно с МВД и Минпромторгом обсуждаются риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет. Добавлю, по данным агентства «Автостат», на начало года в России зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Радио представляет новая песня группа «Дюна» «Романтика руля».

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, как Кирилл Туриченко совмещает работу и отцовство. Что изменило в себе Юлия Савичева, также узнаем, как Сергей Лазарев относится к новостям желтой прессы. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дым.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотри.

которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за

0: Супруга певца Дарья уверяет, что муж вовлечен в процесс по максимуму и уделяет все свободное время сыну. Сам Кирилл признался, что иногда ему кажется, что он пропускает важные моменты. Но работа есть работа. Нужно выходить на сцену и выполнять долг перед зрителями.
1: Пишет пресса.
0: Сергей Лазарев в одном из интервью признался, что читает новости о себе. Однако артист не только просматривает статьи, но и анализирует их. Возмущение исполнителя вызывает провокационные заголовки желтой прессы. По мнению музыканта, такая журналистика должна нести ответственность за клевету о знаменитостях. Не знаю, какая должна быть регулировка, но за откровенные фейки о публичных людях, которые впоследствии несут репутационные риски, ответственность должна быть, отметил певец. Лазарев напомнил, что артисты – это тоже живые люди, у которых есть семьи. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что организация внимательно следит за последними заявлениями Киева в отношении Минска. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз. Добавлю, украинская сторона обвиняет Белоруссию в якобы военном присутствии у границы и требует отвести военную технику. Предприятие по разработке и проектированию авиационной техники «Туполев» сменит место регистрации с Москвы на Казань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что решение принято после предложения президента Владимира Путина о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут снизить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил. Согласно документу, который приводит издание, льготная ставка сохранится 15 лет, после чего ее не будут субсидировать, и ставка поднимется до рыночного уровня. Добавлю, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года. В следующем учебном году экзамен останется без изменений. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее он говорил, что в школах сократили уроки обществознания в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этого предмета увеличены примерно на треть. Кравцов также отметил, что средний результат ЕГЭ по истории за год вырос на 2 балла и составляет 57,8. Средний размер автокредита вырос. В мае показатель составил 1 540 000 рублей. Это на 20,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Там отмечают, что последние 9 месяцев средний чек автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 миллиона рублей, а банки предъявляют к заемщикам достаточно высокие требования. Учитывая это, стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ираклий.
1: Я с тобой по городу автобус пустой.
0: Главное.
1: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Новое. Ираклий. Солнце.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что организация внимательно следит за последними заявлениями Киева в отношении Минска. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз. Добавлю, украинская сторона обвиняет Белоруссию в якобы военном присутствии у границы и требует отвести военную технику. Предприятие по разработке и проектированию авиационной техники «Туполев» сменит место регистрации с Москвы на Казань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что решение принято после предложения президента Владимира Путина о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут снизить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил. Согласно документу, который приводит издание, льготная ставка сохранится 15 лет, после чего ее не будут субсидировать, и ставка поднимется до рыночного уровня. Добавлю, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года. В следующем учебном году экзамен останется без изменений. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее он говорил, что в школах сократили уроки обществознания в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этого предмета увеличены примерно на треть. Кравцов также отметил, что средний результат ЕГЭ по истории за год вырос на 2 балла и составляет 57,8. Средний размер автокредита вырос. В мае показатель составил 1 540 000 рублей. Это на 20,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Там отмечают, что последние 9 месяцев средний чек автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 миллиона рублей, а банки предъявляют к заемщикам достаточно высокие требования. Учитывая это, стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Порог выручки малого бизнеса для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС сохранен на уровне 20 миллионов рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующий закон принят Госдумой в окончательном чтении. Согласно документу, нынешний порог будет действовать до 2030 года, затем снизится до 15 миллионов, а в 2031 году составит 10 миллионов рублей. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что сохранение порога выручки коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС. Центр избирком не намерен отказываться от бумажных бюллетеней на предстоящих выборах. Как отметила председатель избирательной комиссии Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование внедряется последовательно, но наряду с ним будет проводиться и традиционное голосование. При этом Памфилова подчеркнула, что онлайн-голосование пройдет более чем в 30 регионах страны, что станет рекордным показателем. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Россияне в год читают примерно 10-20 книг. Таковы данные исследования компании «Форма», их приводит ТАСС. Согласно опросу, самые популярные жанры – это детектив, классика, история приключений, а также нон-фикшн. При этом большинство респондентов выбирают бумажные книги вместо электронных, и нередко это перерастает в коллекционирование. Более трети участников опроса рассказали, что уже давно собирают домашнюю библиотеку.
0: Футбол.
1: У суперкомпьютера «Опта» новый фаворит в борьбе за звание чемпиона мира. Перед началом турнира машина с большой долей вероятности отдавала победу сборной Испании. После первого тура лидерство перешло к французам. Теперь, когда сыграны все матчи второго тура, искусственный интеллект считает главным претендентом сборную Аргентины. Далее идут команды Испании и Франции. Напомню, Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале прошлого чемпионата команда в серии пенальти выиграла у французов.
0: Транспорт.
1: Ограничение или запрет праворульных машин в России не обсуждают. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минтрансе. Ранее стало известно, что специалисты анализируют эксплуатацию таких автомобилей, чтобы сформировать соответствующие предложения по их дальнейшему использованию. В Минтрансе пояснили, что совместно с МВД и Минпромторгом обсуждаются риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет. Добавлю, по данным агентства «Автостат», на начало года в России

тебе. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Порог выручки малого бизнеса для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС сохранен на уровне 20 миллионов рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующий закон принят Госдумой в окончательном чтении. Согласно документу, нынешний порог будет действовать до 2030 года, затем снизится до 15 миллионов, а в 2031 году составит 10 миллионов рублей. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что сохранение порога выручки коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС. Центр избирком не намерен отказываться от бумажных бюллетеней на предстоящих выборах. Как отметила председатель избирательной комиссии Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование внедряется последовательно, но наряду с ним будет проводиться и традиционное голосование. При этом Памфилова подчеркнула, что онлайн-голосование пройдет более чем в 30 регионах страны, что станет рекордным показателем. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Россияне в год читают примерно 10-20 книг. Таковы данные исследования компании «Форма», их приводит ТАСС. Согласно опросу, самые популярные жанры – это детектив, классика, история приключений, а также нон-фикшн. При этом большинство респондентов выбирают бумажные книги вместо электронных, и нередко это перерастает в коллекционирование. Более трети участников опроса рассказали, что уже давно собирают домашнюю библиотеку.
0: Футбол.
1: У суперкомпьютера «Опта» новый фаворит в борьбе за звание чемпиона мира. Перед началом турнира машина с большой долей вероятности отдавала победу сборной Испании. После первого тура лидерство перешло к французам. Теперь, когда сыграны все матчи второго тура, искусственный интеллект считает главным претендентом сборную Аргентины. Далее идут команды Испании и Франции. Напомню, Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале прошлого чемпионата команда в серии пенальти выиграла у французов.
0: Транспорт.
1: Ограничение или запрет праворульных машин в России не обсуждают. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минтрансе. Ранее стало известно, что специалисты анализируют эксплуатацию таких автомобилей, чтобы сформировать соответствующие предложения по их дальнейшему использованию. В Минтрансе пояснили, что совместно с МВД и Минпромторгом обсуждаются риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет. Добавлю, по данным агентства «Автостат», на начало года в России зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Зря хранит

0: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что организация внимательно следит за последними заявлениями Киева в отношении Минска. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз. Добавлю, украинская сторона обвиняет Белоруссию в якобы военном присутствии у границы и требует отвести военную технику. Предприятие по разработке и проектированию авиационной техники «Туполев» сменит место регистрации с Москвы на Казань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что решение принято после предложения президента Владимира Путина о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут снизить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил. Согласно документу, который приводит издание, льготная ставка сохранится 15 лет, после чего ее не будут субсидировать, и ставка поднимется до рыночного уровня. Добавлю, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года. В следующем учебном году экзамен останется без изменений. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее он говорил, что в школах сократили уроки обществознания в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этого предмета увеличены примерно на треть. Кравцов также отметил, что средний результат ЕГЭ по истории за год вырос на 2 балла и составляет 57,8. Средний размер автокредита вырос. В мае показатель составил 1 540 000 рублей. Это на 20,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Там отмечают, что последние 9 месяцев средний чек автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 миллиона рублей, а банки предъявляют к заемщикам достаточно высокие требования. Учитывая это, стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что организация внимательно следит за последними заявлениями Киева в отношении Минска. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз. Добавлю, украинская сторона обвиняет Белоруссию в якобы военном присутствии у границы и требует отвести военную технику. Предприятие по разработке и проектированию авиационной техники «Туполев» сменит место регистрации с Москвы на Казань. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Там отметили, что решение принято после предложения президента Владимира Путина о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут снизить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил. Согласно документу, который приводит издание, льготная ставка сохранится 15 лет, после чего ее не будут субсидировать, и ставка поднимется до рыночного уровня. Добавлю, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года. В следующем учебном году экзамен останется без изменений. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее он говорил, что в школах сократили уроки обществознания в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этого предмета увеличены примерно на треть. Кравцов также отметил, что средний результат ЕГЭ по истории за год вырос на 2 балла и составляет 57,8. Средний размер автокредита вырос. В мае показатель составил 1 540 000 рублей. Это на 20,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Дорожное радио.

0: aspetto, mon amour.
1: Дорожное радио.

0: вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России появится новый вид банковского продукта – жилищные вклады. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет «Коммерсант», жилищный вклад позволит копить деньги для покупки квартиры или дома, а также для участия в долевом строительстве. Кроме того, банк может предоставить вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Открывать жилищный вклад можно будет не менее чем на 3 года, однако уже через год деньги можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке. Согласно договору, банк будет начислять проценты и возвращать сумму сбережений с процентами. Новые меры поддержки топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Добавлю, по данным издания «Коммерсант», ограничения на продажу топлива действуют более чем в 20 регионах страны. Вице-премьер Александр Новак ранее назвал ситуацию на рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Тем временем стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржевых торгов. Напомню, топливо стало дорожать в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана, а также перекрытия Армузского пролива. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о колебаниях мировых цен на нефть, говорил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. При этом доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет. Россиянка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка на соревнованиях в Ленинградской области за 4 суток преодолела 643 километра 700 метров. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Чекалина в рамках состязаний пробежала 96 кругов протяженностью 6706 метров, побив прежнее мировое достижение в 95 кругов, которое принадлежало спортсменке из Великобритании. Мировой авторынок снижается 5-й месяц подряд. Об этом пишет агентство «Автостат», ссылаясь на данные компании Global Data. Там почитали, что за май глобальные продажи составили около 7 миллионов 300 тысяч автомобилей. Это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом наибольшее снижение наблюдается в Китае. Несмотря на то, что страна осталась лидером по продажам в мире, годовые показатели там упали на 21%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России появится новый вид банковского продукта – жилищные вклады. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет «Коммерсант», жилищный вклад позволит копить деньги для покупки квартиры или дома, а также для участия в долевом строительстве. Кроме того, банк может предоставить вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Открывать жилищный вклад можно будет не менее чем на 3 года, однако уже через год деньги можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке. Согласно договору, банк будет начислять проценты и возвращать сумму сбережений с процентами. Новые меры поддержки топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Добавлю, по данным издания «Коммерсант», ограничения на продажу топлива действуют в более чем в 20 регионах страны. Вице-премьер Александр Новак ранее назвал ситуацию на рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Тем временем стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала ближайшего

0: ближневосточного конфликта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржевых торгов. Напомню, топливо стало дорожать в конце февраля после начала операции США и Израиля против Ирана, а также перекрытия Армузского пролива. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о колебаниях мировых цен на нефть, говорил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. При этом доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет. Россиянка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка на соревнованиях в Ленинградской области за четверо суток преодолела 643 километра 700 метров. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Чекалина в рамках состязаний пробежала 96 кругов протяженностью 6706 метров, побив прежнее мировое достижение в 95 кругов, которое принадлежало спортсменке из Великобритании. Мировой авторынок снижается пятый месяц подряд. Об этом пишет агентство «Автостат», ссылаясь на данные компании Global Data. Там почитали, что за май глобальные продажи составили около 7 миллионов 300 тысяч автомобилей. Это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом наибольшее снижение наблюдается в Китае. Несмотря на то, что страна осталась лидером по продажам в мире, годовые показатели там упали на 21%.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Разгулялась волна, а тебе не почем.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Не смотри назад, смотри вперед. Там, где солнце новый день несет, ты идешь и, значит, сможешь дойти. Главное, сердце огонь не туши. И этот призыв ко всем тем, кто сейчас в пути, никогда не сдаваться и идти только вперед. Кто сейчас в пути, предлагаю немножко разбавить настроение песни Сергея Лазарева «Это все она». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Сегодня я хочу передать привет замечательной, очаровательной, очень прекрасной женщине Валентине Николаевне из города Тулы. Валентина Николаевна, я вам желаю всего самого лучшего. Здоровья, счастья, удачи, всех благ. Я вас во всем поддерживаю, я вас люблю, я вас ценю. Вы для меня просто настоящий друг. Вы для меня как родной человек. Пусть все ваши желания и мечты сбываются. Главное, побольше здоровья вам желаю. Чего и каждому из нас его не хватает. И в качестве музыкального подарка хочу для вас заказать песню Татьяны Булановой «Как жаль». Спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет своей любимой Катюше, Катюше Алтыновой. И хочу пожелать ей здоровья, сил, терпения, любви и благополучия, а также хорошую песню Александра Добронравова.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела бы заказать песню для нашего друга. Пожеланиями здоровья, семейного благополучия, удачи на работе и веселого настроения. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Проверили мои зятьки, Мишенька и Стас. Поздравляю вас с днем рождения. Море сил, здоровья, вдохновения. Никогда по жизни не грустить. Позитива, смеха, настроения. Просто верить, наслаждаться, жить. Я еще хочу, чтобы у вас была любовь в семьях. Взаимопонимание и уважение друг к другу. Это ваша теща Ирина Ильинична с Воронежской области.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Весь день до 23 часов вечера у нас звучит музыка вашего эфира, поднимая нам настроение, что бы мы ни делали, как бы ни уставали. И хотя мы уже не молоды, дорожное радио помогает улучшить самочувствие и обрести силы для дальнейшей жизни. Очень любим песню «Как молоды мы были». Она заставляет задуматься о смысле жизни и, пока есть время, исправить по возможности прошлые ошибки и попросить прощения у тех, кого когда-то обидели. С любовью и верой в будущее, Надежда Петровна и Анатолий Иванович. Спасибо, Дорожное радио. Всего вам самого-самого доброго.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И

0: Верили в себя.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Здравствуйте. Хочу передать привет нашему городу Санкт-Петербург. Поставьте, пожалуйста, песню шамана «Я красиво живу». Спасибо большое.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В том, что разошлись, вини себя. У тебя остались глаза, грусти полные. Твоя жизнь чужая для меня. Живи, как прежде, волнами. Пусть режет слух для тебя тишина. В твоей душе расцарапанное спокойствие. Поверь, что даже и во сне я с детьми не приду к тебе в гости. Начну жить с нуля, с любого понедельника. Всем спасибо, всем здоровья, Дорожного моему любимому радио. Счастья, доброты и свободы. С уважением ко всем, Валентина Николаевна.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить подругу с днем рождения. Пожелать ей здоровья, семейного счастья и всего-всего наилучшего. И хочу, чтобы исполнил песню Кайметова «Вспомни меня».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дочь с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, всего-всего самого хорошего. И поставьте для нее, пожалуйста, песню Буйнова. До свидания, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочется поздравить с прошедшим праздником медицинского работника, медсанчастью Шумкову Людмилу Васильевну, Багдасарян Лусьен, Афонину Татьяну Григорьевну. Желаю здоровья всем, успехов, благополучия, чтобы в каждом доме было здоровье у вас самих, и вы приносите счастье, здоровье другим людям, даете им здоровье, благополучие. И очень хочется пожелать всем людям в белых халатах, всем медицинским работникам, которые дают нам много бодрости, здоровья и сил. И хочется исполнить в их честь песню «Ангелы в белых халатах». Спасибо, Дорожный.

0: все вы.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой супруге Яновой Марии. И прошу поставить песню «Спасибо, Дорожное радио».
1: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алые паруса. Путешествие в сказку.

0: вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогой наш папа, сегодня в этот замечательный день прими наше пожелание. С днем рождения, здоровья крепкого, удачи во всех делах, преуспевания, долгих лет жизни, счастья. Пусть все, что ты задумал, непременно осуществится. Мечты и желания все сбудутся. Помни одно, мы твоя семья, всегда рядом и очень тебя любим. Прошу поставить песню в исполнении Сергея Беликова «Снится мне деревня». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я из Санкт-Петербурга очень бы хотела поздравить свою любимую и дорогую сокурсницу Танечку Щучкину. Танечка, милая моя, ведь в этой жизни люди встречаются, люди теряются, но ты тот человек, с которым мы прошли учебу, жизнь, и очень хочется, чтобы тебе в дальнейшем было только радость, только везение, ведь с тобой рядом великолепный муж, который тебя поддерживает. И, глядя на вас, хочется верить, что в жизни у всех должно быть все хорошо. Танюшечка, дорогая, здоровья, счастья, удачи, любви. И хочется подарить вам песню Натальи Вайс «Я просто женщина». Потому что вы та пара, которая достойна. Я целую. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о летних потерях мощности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть одно интересное наблюдение. Вроде как в летнюю жару двигатель небольших городских машин теряет несколько лошадок,

0: причем замечают этот печальный факт многие водители. Кто-то на это не обращает внимания, но есть и такие, кому этот вопрос интересен. Естественно, начинается беготня по знакомым механикам, обращение по сервисам и уж, конечно, тот самый Google в помощь. Попробуем разобраться в ситуации. Для начала вспомним физику с химией. Дело в том, что двигатель работает за счет сгорания топлива. Помогает ему в этом благородном деле кислород, который содержится в воздухе. Вся хитрость в том, чтобы запихать его в движок побольше. Тогда и топливо можно больше сжечь. Между тем, кубометр воздуха при температуре минус 20 весит кило 400. Если же за бортом плюс 30, то тот же кубометр всего лишь кило 160 граммов. Да-да, горячий воздух легче и значительно. В общем, машина с помощью датчиков понимает, что дышать-то нечем, и сознательно ограничивает количество топлива. Отсюда и падение мощности. Что же делать? Ну, самый простой вариант – изначально брать машину помощней, с запасом, так сказать. Ну, ушли пара лошадок, да и ладно. Или сразу турбированный движок, он на эти выкрутасы с температурой меньше реагирует. Ну, или делать, как я. Разобрался с вопросом и успокоился. Зимой все наладится. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь, целовать, мне хотелось бы жить.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Приоритетную поддержку топливного рынка должны получить регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке. Отраслевым компаниям и региональным властям при этом поручено на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для оперативной оценки и принятия своевременных решений. Спрос на пассажирские перелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли страны. Глава государства подчеркнул, что авиационная отрасль для России имеет особое значение, и отечественные самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными. По словам президента, способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут снизить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил. Согласно документу, который приводит издание, льготная ставка сохранится 15 лет, после чего ее не будут субсидировать, и ставка поднимется до рыночного уровня. Добавлю, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Нижняя палата парламента Румынии одобрила проект об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынское агентство Agir Press, отмечая, что документ предусматривает начало переговоров с Кишиневым об интеграции, при этом итоговое решение должен вынести Сенат Румынии. Добавлю, ранее официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова заявила, что возможное присоединение Молдавии к Румынии будет означать не объединение двух государств, а поглощение республики. В России предлагают внедрить обезличенные резюме. Как

0: пишет ТАСС. С такой инициативой в Минтруд обратилась первый зампред комитета Госдумы по науке Ксения Горячева. Предполагается, что изначально работодатели будут получать информацию только о профессиональных навыках и опыте кандидатов, а имя, пол, возраст и семейное положение будут раскрывать на втором этапе собеседования. По мнению Горячева, это позволит сосредоточить внимание на профессиональных качествах кандидатов и снизить влияние факторов, не связанных с компетенциями и опытом работы.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

кажется, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Зима. Весна. Лето. Теплее с летом на душе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Порог выручки малого бизнеса для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС сохранен на уровне 20 миллионов рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующий закон принят Госдумой в окончательном чтении. Согласно документу, нынешний порог будет действовать до 2030 года, затем снизится до 15 миллионов, а в 2031 году составит 10 миллионов рублей. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что сохранение порога выручки коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС. Центр избирком не намерен отказываться от бумажных бюллетеней на предстоящих выборах. Как отметила председатель избирательной комиссии Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование внедряется последовательно, но наряду с ним будет проводиться и традиционное голосование. При этом Памфилова подчеркнула, что онлайн-голосование пройдет более чем в 30 регионах страны, что станет рекордным показателем. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Россияне в год читают примерно 10-20 книг. Таковы данные исследования компании «Форума», их приводит ТАСС. Согласно опросу, самые популярные жанры – это детектив, классика, история приключений, а также нон-фикшн. При этом большинство респондентов выбирают бумажные книги вместо электронных, и нередко это перерастает в коллекционирование. Более трети участников опроса рассказали, что уже давно собирают домашнюю библиотеку.
0: Футбол.
1: У суперкомпьютера «Опта» новый фаворит в борьбе за звание чемпиона мира. Перед началом турнира машина с большой долей вероятности отдавала победу сборной Испании. После первого тура лидерство перешло к французам. Теперь, когда сыграны все матчи второго тура, искусственный интеллект считает главным претендентом сборную Аргентины. Далее идут команды Испании и Франции. Напомню, Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале прошлого чемпионата команда в серии пенальти выиграла у французов.
0: Транспорт.
1: Ограничение или запрет праворульных машин в России не обсуждают. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минтрансе. Ранее стало известно, что специалисты анализируют эксплуатацию таких автомобилей, чтобы сформировать соответствующие предложения по их дальнейшему использованию. В Минтрансе пояснили, что совместно с МВД и Минпромторгом обсуждаются риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет. Добавлю, по данным агентства «Автостат», на начало года в России зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Порог выручки малого бизнеса для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС сохранен на уровне 20 миллионов рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующий закон принят Госдумой в окончательном чтении. Согласно документу, нынешний порог будет действовать до 2030 года, затем снизится до 15 миллионов, а в 2031 году составит 10 миллионов рублей. Добавлю, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что сохранение порога выручки коснется более 360 тысяч

0: предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС. Центр избирком не намерен отказываться от бумажных бюллетеней на предстоящих выборах. Как отметила председатель избирательной комиссии Элла Памфилова, дистанционное электронное голосование внедряется последовательно, но наряду с ним будет проводиться и традиционное голосование. При этом Памфилова подчеркнула, что онлайн-голосование пройдет более чем в 30 регионах страны, что станет рекордным показателем. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Россияне в год читают примерно 10-20 книг. Таковы данные исследования компании «Форма», их приводит ТАСС. Согласно опросу, самые популярные жанры – это детектив, классика, история приключений, а также нон-фикшн. При этом большинство респондентов выбирают бумажные книги вместо электронных, и нередко это перерастает в коллекционирование. Более трети участников опроса рассказали, что уже давно собирают домашнюю библиотеку.
1: Футбол.
0: У суперкомпьютера «Опта» новый фаворит в борьбе за звание чемпиона мира. Перед началом турнира машина с большой долей вероятности отдавала победу сборной Испании. После первого тура лидерство перешло к французам. Теперь, когда сыграны все матчи второго тура, искусственный интеллект считает главным претендентом сборную Аргентины. Далее идут команды Испании и Франции. Напомню, Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале прошлого чемпионата команда в серии пенальти выиграла у французов.
1: Транспорт.
0: Ограничение или запрет праворульных машин в России не обсуждают. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минтрансе. Ранее стало известно, что специалисты анализируют эксплуатацию таких автомобилей, чтобы сформировать соответствующие предложения по их дальнейшему использованию. В Минтрансе пояснили, что совместно с МВД и Минпромторгом обсуждаются риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет. Добавлю, по данным агентства «Автостат», на начало года в России зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о летних потерях мощности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть одно интересное наблюдение. Вроде как в летнюю жару двигатель небольших городских машин теряет несколько лошадок. Причем замечают этот печальный факт многие водители. Кто-то на это не обращает внимания, но есть и такие, кому этот вопрос интересен. Естественно, начинается беготня по знакомым механикам, обращение по сервисам и уж, конечно, тот самый Google в помощь. Попробуем разобраться в ситуации. Для начала вспомним физику с химией. Дело в том, что двигатель работает за счет сгорания топлива. Помогает ему в этом благородном деле кислород, который содержится в воздухе. Вся хитрость в том, чтобы запихать его в движок побольше. Тогда и топливо можно больше сжечь. Между тем, кубометр воздуха при температуре минус 20 весит кило 400. Если же за бортом плюс 30, то тот же кубометр всего лишь кило 160 граммов. Да-да, горячий воздух легче и значительно. В общем, машина с помощью датчиков понимает, что дышать-то нечем, и сознательно ограничивает количество топлива. Отсюда и падение мощности. Что же делать? Ну, самый простой вариант – изначально брать машину помощней, с запасом, так сказать. Ну, ушли пара лошадок, да и ладно. Или сразу турбированный движок, он на эти выкрутасы с температурой меньше реагирует. Ну, или делать, как я. Разобрался с вопросом и успокоился. Зимой все наладится. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска».

Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —